0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 6 июня, Католическая Церковь чтит память святого Норберта, епископа Магдебурга, основателя Ордена регулярных каноников-премонстрантов. Имя орден получил по названию аббатства Премонтре, члены которого также именовались норбертинцами по имени основателя. В период реформации деятельность ордена была запрещена в Германии. Во время Великой Французской революции были конфискованы все монастыри, в том числе и родина ордена Премонтре. Святой Норберт умер в Магдебурге 6 июня 1134 года. Среди известных премонстрантов вспомним сегодня Веренфрида ван Стратена, умершего в 2003 году. Веренфрид ван Стратен – основатель благотворительной организации «Помощь церкви в беде». Сегодня Католическая Церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Павловича. Окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Калуге, Туле и Орле. Арестован в 1926 году, был в лагере на Соловках в ссылке в Зырянском крае, затем в Бутырской тюрьме. Умер в Литве в 1937 году. Господи, спаси нас, грешных!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Шестого и седьмого июня в кармелитском святилище младенца Иисуса в Оренцано, провинция Генуи, проходит междисциплинарный семинар, посвященный одной из самых деликатных тем, требующих глубокого богословского осмысления – теме святости детей. Встреча под названием «Святость детей. Знак для церкви и человечества сегодня» собрала богословов, мариологов, постулаторов, священников, монашествующих, журналистов, писателей и семьи, чтобы заново осмыслить возможность детской святости как реального духовного пути, а не просто редкого исключительного случая. Инициатива проведения семинара принадлежит комитету «Друзья Джованни Марии» при поддержке Кармелитского святилища. Встреча также посвящена памяти мальчика Джованни Марии Райнальди, годы жизни 2006-2013, с целью более глубокого знакомства с его жизнью. В центре дискуссии один из наиболее деликатных вопросов современного богословия святости. Может ли ребенок, учитывая особенности его возраста, отличного как от взрослого, так и от подросткового и юношеского опыта, действительно осуществлять христианские добродетели в героической степени, необходимого условия в процессе беатификации и канонизации? Организаторы отмечают, что в Италии известно более десятка случаев детей младше 11 лет, чья жизнь завершилась в благоухании святости. Однако лишь в отношении немногих из них были открыты официальные процессы канонизации. Эти судьбы, по замыслу семинара, станут отправной точкой для более глубокого богословского и пастырского размышления о путях святости детей и их особенностях в сравнении с опытом взрослых и подростков. В подготовке и проведении семинара приняли участие Франческо Джордано, журналист-писательница, постулатор канонизационных процессов, и Энрико Грациано Салинас, судья Межепархиального церковного суда Умбрии и постулатор канонизационных процессов. Семинар стал пространством для развития диалога между академической теологией, пастырским служением и живыми свидетельствами святости. Папа Лев XIV провел частную встречу с делегатами Объединения католических колледжей и университетов США по случаю организованного ими в Риме семинара. Папа выразил пожелание, чтобы пребывание в Риме, в сердце церкви, укрепило их веру и участие во Вселенской церковной миссии, а их сердца были захвачены красотой истины и величием человеческого рода, созданного Богом и искупленного Христом. В обращении к американским гостям папа многократно ссылался на свою энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркивая важность католического образования в нашу эпоху. Одним из вызовов, требующих ответа от педагогики, является раздробленность знания. Найти тех, кто разбирается в определенной научной области, нетрудно, но многие из этих людей с трудом видят реальность в ее целостности, с трудом ставят вопросы о смысле, развивая подлинно критическое и творческое мышление. Нередко студенты поступают в вуз ввиду трудовой перспективы, и на католические университеты и колледжи возложена благородная задача направлять это стремление к знаниям, научить студентов искать и любить истину, задаваться вопросами о смысле жизни и достоинстве каждого человека, узнавать правду и сообразовывать с ней собственную жизнь, так чтобы христианское мировоззрение пронизывало любой предмет и любое взаимодействие. Развитие технологий также ставит немало задач перед педагогикой. Папа упомянул, вызвав смех у своих гостей, что распространение искусственного интеллекта делает все более затруднительной оценку работы студентов, вынуждая педагогов приспосабливать свои методы креативным образом, чтобы становление вверенных их заботе студентов было всеохватным, а это приводит к увеличению нагрузки на преподавателей. Все эти вызовы требуют щедрых инвестиций в образование будущих поколений, подчеркнул в своей речи Святейший Отец. В этом году традиционное собрание немецких католических студенческих организаций «Kathelfe-Sammlung» впервые проходит за пределами Германии, в Риме. В праздник Святого Бонифация 5 июня папа Лев XIV принял его участников на аудиенции в Ватикане. Святейший Отец высказался по поводу трех характерных черт, определяющих деятельность этой организации. Это католическая вера, единство и культура. Католическая самоидентификация немецких студентов включает в себя четыре принципа – «religio», «scientia», «amicizia» и «patria». Это не этикетка, а скорее стиль жизни, который следует разделять в университетских и рабочих контекстах. Дух единства выражен в девизе студенческой организации. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Наконец, культурное обязательство студентов-католиков свидетельствует о том, что речь идет не только о профессии «Beruf», но и о призвании «Berufung». Наука требует самодисциплины и обращения, которое позволяет осуществлять социальную ответственность, не соблазняясь карьерой и деньгами. Заступничеством святого Бонифация, евангелизатора Германии, будьте свидетелями евангельской мудрости в немецком и европейском обществе, пожелал немецким студентам папа Лев XIV. В Риме состоялась международная встреча на тему пересмотра Тайбэйской декларации Всемирной медицинской ассоциации, одного из ключевых этических документов, регулирующих принципы сбора, хранения и использования данных о здоровье и биологических образцов в научных исследованиях. По этому случаю папа Лев XIV направил ее участникам послание, в котором подчеркнул необходимость надежной защиты информации о пациентах в эпоху стремительного технологического развития. Послание адресовано президенту Папской академии защиты жизни. Организаторами форума выступили сама Академия, Всемирная медицинская ассоциация и Израильская медицинская ассоциация. Святейший Отец отмечает, что постоянное совершенствование цифровых технологий делает обновление стандартов безопасности и конфиденциальности не просто желательным, а насущно необходимым, особенно в сфере медицинских баз данных и биобанков, где хранятся сведения, непосредственно связанные с человеческой жизнью и здоровьем. В наши дни проблема защиты персональных медицинских и биологических данных приобретает глубоко нравственное измерение. Папа цитирует свою энциклику «Magnifica Humanitas», говоря о возникновении новой формы колониализма, стремящегося превратить человеческую жизнь в ресурс для извлечения данных и прибыли. Такой подход, подчеркивает папа, противоречит христианскому пониманию достоинства личности. Ссылаясь на книгу «Бытия», он напоминает, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, обладает неотъемлемой и неповторимой ценностью и не может быть сведен к совокупности цифровых сведений или биологических характеристик, поэтому необходимо противостоять любым формам эксплуатации и коммерциализации, которые превращают человека в набор данных.

Сестры, братья, продолжая наши духовные размышления о Слове Божьем в жизни каждого из нас, обратим внимание на религиозное миропонимание, которое опирается на веру, а не на научные эксперименты. В основе религии лежит вера. И в то же время это тайна свободы. Бог открывается лишь человеку свободному, ведь в откровении Бога нет никакой принудительности. Предмет веры не подобен предметам окружающего нас видимого мира. Бог есть реальность, но она совсем не похожа на реальность, скажем, дерева, дома, предметов. Нет внешних принудительных, нет никаких юридических гарантий бытия этих вещей невидимых. Вещи невидимые, мира невидимого, открываются лишь для свободно возрожденного и просветленного духа. Скептик хочет, чтобы мир невидимых вещей раскрылся ему без всяких духовных изменений в нем, без всякой жертвы с его стороны. Скептик хочет, чтобы предмет веры раскрылся ему как предметы природного мира. Иисус, как всегда, строго предостерегает против желания добиваться известности, домогаться высокого положения в обществе. Ведь, правда, многие люди принимают должности в церкви лишь потому, что, по их мнению, заслужили это, а не потому, что хотят беззаветно служить церкви и народу Божьему. А многие еще и сегодня смотрят на должность церкви как на привилегию, а не как на особое служение и огромную ответственность. И все это связано с тем, что мир церкви – это прежде всего мир веры. Но некуда деться, так уж устроен человек, кто не хочет, чтобы к нему относились с уважением. Сестры, братья, смысл христианства как раз в том и заключается, чтобы человек был готов скорее унизиться, нежели возвыситься. Человек, занимающий какую-либо должность единственно из-за связанных с ней уважений, почета, начинает свой путь неправильно. А слугой Богу и людям он может стать лишь тогда, когда изменит свои взгляды. И опять здесь главную роль играет вера. Иисус и по сей день выступает против попыток спекулировать на религии и на вере. Немало и таких человеков, кто использует религию для личной выгоды, для своего продвижения. Поэтому и было сказано предупреждение. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Так предупреждает и по сей день Иисус Христос. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые».

Евангелист Иоанн приводит прекрасный пример, когда Иисус, сев напротив ящика для сбора пожертвований, наблюдал, как люди клали в него деньги. И многие богачи клали много денег. Вот одна бедная вдова, придя, положила две мелкие монеты, и тогда, призвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, эта бедная вдова положила в дароносицу больше, чем все богатые жертвователи, ибо те пожертвовали от избытка своего, она же отдала все, что у нее было на жизнь». Подлинное даяние должно быть доброжелательным, должно быть жертвенным. Не имеет значения размер самого даяния, но главное – это его стоимость для человека, дающего. Подлинно щедрый дает и тогда, когда это ущемляет его самого. Лишь немногие готовы отказаться от своих удобств, чтобы дать больше на дела Божьи. Лишь немногие из нас могут читать эту историю без чувства стыда. Большая проблема человека в том и заключается, что он часто не способен отдать какую-то долю себя самого, своей жизни, своего времени, своей деятельности Иисусу Христу. Человек имеет склонность удержать что-то для себя, для детей, для внуков, и довольно редко готов пожертвовать последним и полностью отказаться от себя. И пусть никому из нас не кажется, что у него мало материальных ценностей, каких-то личных дарований, которые он мог бы отдать Христу. Истинное христианство предполагает объединять личные дарования в общинном паломничестве церкви. И всегда можно найти в своем внутреннем мире какую-то особенность и предоставить ее в распоряжение Иисуса Христа, ибо Он, Иисус, сможет сотворить с миром и с нами такое, что мы даже представить себе не можем».

0: В заключение еще раз утвердимся в том, что только через Иисуса Христа, совершенного Бога, совершенного человека, начинается движение человека к Богу, то есть ответное откровение человека. Ибо творение мира не закончилось. Его нельзя ждать сверху, оно возгорается внутри духовного человека. И образцами подражания для нас должны быть святые, эти духовные представители человеческого рода. Они-то порой при малых дарованиях достигали самого высокого богопознания и с Божьей помощью из самых обычных людей становились образцами целомудрия, смирения, становились воплощением человеческого совершенства. Да, сестры, братья, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И в этом тайна нашей человеческой свободы, дарованной нам Господом Богом. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 6 июня католическая церковь чтит память святого Норберта, епископа Магдебурга, основателя ордена регулярных каноников премонстрантов. Имя орден получил по названию аббатства Премонтре, члены которого также именовались норбертинцами по имени основателя. В период реформации деятельность ордена была запрещена в Германии. Во время Великой Французской революции были конфискованы все монастыри, в том числе и родина ордена Премонтре. Святой Норберт умер в Магдебурге 6 июня 1134 года. Среди известных премонстрантов вспомним сегодня Веренфрида ван Стратена, умершего в 2003 году. Веренфрид ван Стратен – основатель благотворительной организации «Помощь церкви в беде». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Павловича. Окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Калуге, Туле и Орле. Арестован в 1926 году. Был в лагере на Соловках в ссылке в Зырянском крае, затем в Бутырской тюрьме. Умер в Литве в 1937 году. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестого и седьмого июня в кармелитском святилище младенца Иисуса в Оренцано, провинция Генуи, проходит междисциплинарный семинар, посвященный одной из самых деликатных тем, требующих глубокого богословского осмысления – теме святости детей. Встреча под названием «Святость детей. Знак для церкви и человечества сегодня» собрала богословов, мариологов, постулаторов, священников, монашествующих, журналистов, писателей и семьи, чтобы заново осмыслить возможность детской святости как реального духовного пути, а не просто редкого исключительного случая. Инициатива проведения семинара принадлежит комитету «Друзья Джованни Марии» при поддержке Кармелитского святилища. Встреча также посвящена памяти мальчика Джованни Марии Райнальди, годы жизни 2006-2013, с целью более глубокого знакомства с его жизнью. В центре дискуссии один из наиболее деликатных вопросов современного богословия святости. Может ли ребенок, учитывая особенности его возраста, отличного как от взрослого, так и от подросткового и юношеского опыта, действительно осуществлять христианские добродетели в героической степени, необходимого условия в процессе беатификации и канонизации? Организаторы отмечают, что в Италии известно более десятка случаев детей младше 11 лет, чья жизнь завершилась в благоухании святости. Однако лишь в отношении немногих из них были открыты официальные процессы канонизации. Эти судьбы, по замыслу семинара, станут отправной точкой для более глубокого богословского и пастырского размышления о путях святости детей и их особенностях в сравнении с опытом взрослых и подростков. В подготовке и проведении семинара приняли участие Франческо Джордано, журналист и писательница, постулатор канонизационных процессов, и Энрико Грациано Салинас, судья Межепархиального церковного суда Умбрии и постулатор канонизационных процессов. Семинар стал пространством для развития диалога между академической теологией, пастырским служением и живыми свидетельствами святости. Папа Лев XIV провел

книжку «Magnifica Humanitas», подчеркивая важность католического образования в нашу эпоху. Одним из вызовов, требующих ответа от педагогики, является раздробленность знания. Найти тех, кто разбирается в определенной научной области, нетрудно, но многие из этих людей с трудом видят реальность в ее целостности, с трудом ставят вопросы о смысле, развивая подлинно критическое и творческое мышление. Нередко студенты поступают в вуз ввиду трудовой перспективы, и на католические университеты и колледжи возложена благородная задача направлять это стремление к знаниям, научить студентов искать и любить истину, задаваться вопросами о смысле жизни и достоинстве каждого человека, узнавать правду и сообразовывать с ней собственную жизнь, так чтобы христианское мировоззрение пронизывало любой предмет и любое взаимодействие. Развитие технологий также ставит немало задач перед педагогикой. Папа упомянул, вызвав смех у своих гостей, что распространение искусственного интеллекта делает все более затруднительной оценку работы студентов, вынуждая педагогов приспосабливать свои методы креативным образом, чтобы становление вверенных их заботе студентов было всеохватным, а это приводит к увеличению нагрузки на преподавателей. Все эти вызовы требуют щедрых инвестиций в образование будущих поколений, подчеркнул в своей речи Святейший Отец. В этом году традиционное собрание немецких католических студенческих организаций «Kathelfe-Sammlung» впервые проходит за пределами Германии, в Риме. В праздник святого Бонифация 5 июня папа Лев XIV принял его участников на аудиенции в Ватикане. Святейший Отец высказался по поводу трех характерных черт, определяющих деятельность этой организации. Это католическая вера, единство и культура. Католическая самоидентификация немецких студентов включает в себя четыре принципа – «religio», «scientia», «amicizia» и «patria». Это не этикетка, а скорее стиль жизни, который следует разделять в университетских и рабочих контекстах. Дух единства выражен в девизе студенческой организации. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Наконец, культурное обязательство студентов-католиков свидетельствует о том, что речь идет не только о профессии «Beruf», но и о призвании «Berufung». Наука требует самодисциплины и обращения, которое позволяет осуществлять социальную ответственность, не соблазняясь карьерой и деньгами. Заступничеством святого Бонифация, евангелизатора Германии, будьте свидетелями евангельской мудрости в немецком и европейском обществе, пожелал немецким студентам папа Лев XIV. В Риме состоялась международная встреча на тему пересмотра Тайбэйской декларации Всемирной медицинской ассоциации, одного из ключевых этических документов, регулирующих принципы сбора, хранения и использования данных о здоровье и биологических образцов в научных исследованиях. По этому случаю папа Лев XIV направил ее участникам послание, в котором подчеркнул необходимость надежной защиты информации о пациентах в эпоху стремительного технологического развития. Послание адресовано президенту Папской академии защиты жизни. Организаторами форума выступили сама Академия, Всемирная медицинская ассоциация и Израильская медицинская ассоциация. Святейший Отец отмечает, что постоянное совершенствование цифровых технологий делает обновление стандартов безопасности и конфиденциальности не просто желательным, а насущно необходимым, особенно в сфере медицинских баз данных и биобанков, где хранятся сведения, непосредственно связанные с человеческой жизнью и здоровьем. В наши дни проблема защиты персональных медицинских и биологических данных – приобретает глубоко нравственное измерение. Папа цитирует свою энциклику «Magnifica Humanitas», говоря о возникновении новой формы колониализма, стремящегося превратить человеческую жизнь в ресурс для извлечения данных и прибыли. Такой подход подчеркивает

подчеркивает папа, противоречит христианскому пониманию достоинства личности. Ссылаясь на книгу «Бытия», он напоминает, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, обладает неотъемлемой и неповторимой ценностью и не может быть сведен к совокупности цифровых сведений или биологических характеристик, поэтому необходимо противостоять любым формам эксплуатации и коммерциализации, которые превращают человека в набор данных.

Сестры, братья, продолжая наши духовные размышления о Слове Божьем в жизни каждого из нас, обратим внимание на религиозное миропонимание, которое опирается на веру, а не на научные эксперименты. В основе религии лежит вера. И в то же время это тайна свободы. Бог открывается лишь человеку свободному, ведь в откровении Бога нет никакой принудительности. Предмет веры не подобен предметам окружающего нас видимого мира. Бог есть реальность, но она совсем не похожа на реальность, скажем, дерева, дома, предметов. Нет внешних принудительных, нет никаких юридических гарантий бытия этих вещей невидимых. Вещи невидимые, мира невидимого, открываются лишь для свободно возрожденного и просветленного духа. Скептик хочет, чтобы мир невидимых вещей раскрылся ему без всяких духовных изменений в нем, без всякой жертвы с его стороны. Скептик хочет, чтобы предмет веры раскрылся ему как предметы природного мира. Иисус, как всегда, строго предостерегает против желания добиваться известности, домогаться высокого положения в обществе. Ведь, правда, многие люди принимают должности в церкви лишь потому, чтобы их мнению заслужили это, а не потому, что хотят беззаветно служить церкви и народу Божьему. А многие еще и сегодня смотрят на должность церкви как на привилегию, а не как на особое служение и огромную ответственность. И все это связано с тем, что мир церкви – это прежде всего мир веры. Но некуда деться, так уж устроен человек, кто не хочет, чтобы к нему относились с уважением. Сестры, братья, смысл христианства как раз в том и заключается, чтобы человек был готов скорее унизиться, нежели возвыситься. Человек, занимающий какую-либо должность единственно из-за связанных с ней уважений, почета, начинает свой путь неправильно. А слугой Богу и людям он может стать лишь тогда, когда изменит свои взгляды. И опять здесь главную роль играет вера. Иисус и по сей день выступает против попыток спекулировать на религии и на вере. Немало и таких человеков, кто использует религию для личной выгоды, для своего продвижения. Поэтому и было сказано предупреждение. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Так предупреждает и по сей день Иисус Христос. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые».

Евангелист Иоанн приводит прекрасный пример, когда Иисус, сев напротив ящика для сбора пожертвований, наблюдал, как люди клали в него деньги. И многие богачи клали много денег. А вот одна бедная вдова, придя, положила две мелкие монеты. И тогда, призвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, эта бедная вдова положила в дароносицу больше, чем все богатые жертвователи, ибо те пожертвовали от избытка своего, она же отдала все, что у нее было на жизнь». Подлинное даяние должно быть доброжелательным, должно быть жертвенным. Не имеет значения размер самого даяния, но главное – это его стоимость для человека, дающего. Подлинно щедрый дает и тогда, когда это ущемляет его самого. Лишь немногие готовы отказаться от своих удобств, чтобы дать больше на дела Божьи. Лишь немногие из нас могут читать эту историю без чувства стыда. Большая проблема человека в том и заключается, что он часто не способен отдать какую-то долю себя самого, своей жизни, своего времени, своей деятельности Иисусу Христу. Человек имеет склонность удержать что-то для себя, для детей, для внуков, и довольно редко готов пожертвовать последним и полностью отказаться от себя. И пусть никому из нас не кажется, что у него мало материальных ценностей, каких-то личных дарований, которые он мог бы отдать Христу. Истинное христианство предполагает объединять личные дарования в общинном паломничестве церкви. И всегда можно найти в своем внутреннем мире какую-то особенность и предоставить ее в распоряжение Иисуса Христа, ибо Он, Иисус, сможет сотворить с миром и с нами такое, что мы даже представить себе не можем».

0: В заключение еще раз утвердимся в том, что только через Иисуса Христа, совершенного Бога, совершенного человека, начинается движение человека к Богу, то есть ответное откровение человека. Ибо творение мира не закончилось. Его нельзя ждать сверху, оно возгорается внутри духовного человека. И образцами подражания для нас должны быть святые, эти духовные представители человеческого рода. Они-то порой при малых дарованиях достигали самого высокого богопознания и с Божьей помощью из самых обычных людей становились образцами целомудрия, смирения, становились воплощением человеческого совершенства. Да, сестры, братья, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И в этом тайна нашей человеческой свободы, дарованной нам Господом Богом. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня Церковь празднует великое торжество тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. В этот день мы вновь вспоминаем и переживаем установление трапезы Нового Завета, той вечной тайной вечери, где Христос сам соединил небо и землю, даровав нам хлеб и вино как знак своей жертвы. Господь сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Но это не просто память, это не просто воспоминание о прошлом, это живое участие в жертве Христа, это Его постоянное присутствие среди нас в таинстве Евхаристии. И каждый раз, когда священник возносит чашу и хлеб, сам Христос приходит и совершает великое таинство, соединяя нас с собой и друг с другом. Святое причастие – это необычный хлеб, необычное вино, но хлеб и вино, преображенные силой Слова Божьего. Это наше участие в жертве самого Спасителя. Это таинство единства, единство человека с Богом и единство людей между собою. С древности люди верили, когда они собираются за трапезой с молитвой, божество невидимо пребывает среди них. Так и ныне, где двое или трое собраны во имя Христово, там сам Господь посреди них. Эти слова не просто утешение, но обетование. Христос обещает быть рядом не только в величии храмов и соборах, но и в малом собрании верных, в скромной молитве семьи, в тихом единении друзей, которые возносят сердца свои к Богу. Господь не измеряет силу молитвы числом молящихся, но чистотой их сердец. И даже двое или трое, если они соединены во имя Христова, становятся живым храмом, в котором сам Спаситель пребывает. Ибо истинная сила Церкви не во внешнем блеске, а в единстве сердец, прощении, любви. И когда мы собираемся вместе, чтобы молиться, Господь входит в нашу общину, освящает ее, делает ее местом своего присутствия. Он соединяет нас не только друг с другом, но и с небом. Там, где есть согласие, там, где есть прощение, там, где есть любовь ради Христа, там сам Иисус стоит посреди нас, как некогда стоял среди апостолов в горнице Тайной Вечери. Апостол Павел учил: «Любовь во Христе непобедима. Ее не разрушают ни клевета, ни опасности, ни смерть. Кто любит ради Христа, тот не оставит своей любви, даже претерпев тысячи испытаний. Любовь, основанная на взаимной выгоде, легко исчезает при первой трудности, но любовь, соединенная во Христе, пребывает вечно. Сестры, братья, да будет так в нашей жизни». Пусть Евхаристия укрепляет нас, пусть любовь Христова соединяет нас, и пусть каждый из нас станет живым свидетелем того единства, которое Господь дарует Своей Церкви.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестого июня после двухчасового перелета папа Лев XIV прибыл в столицу Испании, первую цель своего апостольского путешествия. В 10:12 самолет Ита Airways со Святейшим Отцом на борту приземлился в мадридском аэропорту имени Адольфа Суареса. Епископа Рима встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия и председатель правительства Педро Санчес. На встрече присутствовали апостольский нунций в Испании Андорре, архиепископ Пьеро Пьоппо и председатель епископской конференции Испании, архиепископ Луис Хавьер Аргуэльо Гарсия. Святейшего отца приветствовали дети, преподнеся ему несколько подарков, в том числе статую Пресвятой Девы Марии. После официального приветствия в зале почета международного аэропорта состоялась краткая частная беседа с королевской четой. В полдень 6 июня в начале апостольской поездки по Испании папа встретился в Королевском дворце Мадрида с представителями государственных властей, общественности и дипломатического корпуса. В своей речи он подчеркнул глубокую связь испанской истории с христианством и призвал отказаться от разделяющих идеологических схем ради диалога и общего блага. На протяжении почти двух тысячелетий Испания хранит евангельское наследие, которая стала источником надежды и оказала решающее влияние на ее культуру и общественную жизнь. Страна изобилует народным благочестием, многочисленными братствами, благотворительными объединениями и художественными традициями, свидетельствующими о плодотворной встрече Иисуса Христа с народом, сказал папа и добавил, что он прибыл в Испанию с желанием укрепить христиан в верности Евангелию и содействовать глубокому примирению между разными общественными силами. Именно культура встречи, а не конфронтация, создает условия для стабильности и процветания. Послание мира, которое, к сожалению, в наши дни одним кажется наивным, а другим – провокационным, принимается теми, кто не ограничен готовыми идеологиями, а открыт истине. Папа обратился к духовному наследию святых испанских мистиков Иоанна Креста и Терезы Авильской. Нынешняя эпоха обозначена неопределенностью и тревогой, однако именно в таких обстоятельствах нужны люди, способные различать свет даже во тьме и открывать новые пути надежды. Папа подчеркнул важность внутренней духовной жизни человека и защиты свободы совести и вероисповедания. Он предупредил об опасности политической и общественной поляризации, которая нередко приносит популярность, но разрушает человеческое достоинство. Ответом на эти вызовы должны стать культура, образование, духовная глубина и стремление к истине и цивилизации любви. Католическая церковь утоляет жажду человеческого сердца не навязыванием, а евангельским свидетельством, подкрепленным множеством мучеников и святых. Она готова поставить себя на службу будущему народа, стремящегося к примирению и миру. Я призываю всех ради истины отказаться от разделяющих и поляризующих нарративов о вашей социальной реальности и ее истории, перейти от бесплодных упрощений к плодотворному пониманию сложности. Святейший Отец отметил влияние новых технологий

0: Опыт показывает, что различия могут становиться не источником вражды, а основой для взаимного обогащения. В конце речи папа выразил признательность Испании за ее приверженность международному праву, солидарности и миротворческим инициативам. Он призвал развивать внутри страны социальную дружбу и диалог, заботиться об общем доме, молодежи и бедных, согласовывать потребность в автономии и потребность в единстве, укреплять процессы евроинтеграции не в противовес другим державам, а в качестве дара всей человеческой семье. В мадридской семинарии «Redemptoris Mater» завершилась епархиальная стадия процесса беатификации слуги Божией Кармен Эрнандес, которая вместе с Кико Аргуэлью положила начало неокатехуменальному пути. Материалы дела, начатого в декабре 22 года в архиепархии Мадрида, будут переданы в Департамент по прославлению святых. Торжественный акт, посвященный закрытию епархиальной стадии процесса, возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобукано, подписавший декрет о завершении этапа. В ходе встречи были представлены материалы дела, 70 коробок документов, каждая объемом около 1200 страниц. В своем обращении иерарх призвал доверить дальнейший ход дела Богу и подчеркнул, что каждый христианин призван глубже осмыслять свое крещение. «Святость — это путь, к которому все мы призваны», — отметил кардинал Кано и выразил надежду, что святость останется знаменем нашей церкви. Кармен Эрнандес скончалась 19 июля 2016 года в Мадриде. На протяжении более 50 лет она несла в различных странах мира миссионерское служение, связанное с обновлением катехумената в духе Второго Ватиканского собора. Согласно свидетельствам, в ее личности соединялись богословская глубина, миссионерский пыл и глубокая личная преданность Христу, Церкви и людям, которых она встречала на своем пути. Постулатор процесса Карлос Метола сообщил, что могила Кармен Эрнандес стала местом паломничества верующих со всего мира. Ее посетили более 120 тысяч человек из 107 стран, среди них тысячи священников и десятки епископов. В книге посетителей зафиксировано более 70 тысяч записей с просьбами о заступничестве и благодарениями, поступающими как от членов неокатехуменального пути, так и от других верующих. С особым волнением к собравшимся обратился Кико Аргуэльо, который вместе с Кармен Эрнандес на протяжении более 50 лет осуществлял миссию евангелизации. Он подчеркнул ее роль в основании неокатехуменального пути, отметив: «Без нее неокатехуменального пути не существовало бы». Кико указал на ее вклад в передачу богатств литургического и богословского обновления, начатого Вторым Ватиканским собором, в частности, значение пасхального бдения и углубленного понимания еврейских корней христианства. При этом ее отличали скромность, готовность оставаться в тени и полная самоотдача миссии церкви. В послании по случаю завершения епархиальной фазы процесса кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, отметил, что этот этап является источником утешения и ободрения для всех, кто принадлежит к неокатехуменальному пути. Он отметил, что многочисленные свидетельства подтверждают подлинность христианской жизни Кармен Эрнандес и призвал черпать вдохновение в ее примере, чтобы возрастать в вере, любви к церкви и миссионерском рвении.
1: Главный редактор Ватиканского радио «Ватикан Ньюс» Андреа Торнелли опубликовал статью, озаглавленную «Евангелизация и близость к мигрантам. Поездка в сердце европейских вызовов». Семидневный визит по Испании станет настоящим паломничеством в самое сердце вызовов, стоящих перед сегодняшней Европой. Маршрут Святейшего Отца проляжет через Мадрид, Барселону и Канарские острова. Три этих этапа по сути, символизируют главные задачи, которые теперь приходится решать церкви на Старом континенте.

0: Инте. За плечами у Папы Льва уже несколько значимых поездок. Он принес послание мира и экуменического диалога в Турцию и Ливан, страну кедров, где в последние месяцы разгорелся смертоносный конфликт, а население значительно пострадало от израильских бомбардировок. Затем был краткий визит в Монако и апрельское 11-дневное миссионерское паломничество по четырем африканским странам, которое Лев XIV изначально хотел сделать первым в своем понтификате. Теперь же преемник святого Петра встречается с испанским обществом, глубоко поляризованным, как и вся Европа. Первая остановка в Мадриде будет отмечена встречей с членами парламента. Это станет важным поводом напомнить, как именно церковь смотрит на политику и на служение общему благу. Сегодня этот взгляд бесконечно далек как от политического угодничества, так и от попыток секуляристской идеологии свести веру к исключительно личному переживанию. Церковь далека от соглашательства с властью, поскольку ради сохранения своей идентичности и благовестия она не может и не должна опираться на сильных мира сего, ведь подобные связи в итоге лишь искажают ее миссию. Но христианскую веру нельзя называть и сугубо внутренним делом. Христианство воплощается в конкретной жизни, поэтому верующие призваны свидетельствовать о Евангелии, делая общество более человечным, справедливым и внимательным к тем, кто оказался на обочине. Испанской церкви сегодня выпало свидетельствовать о полифоническом единстве в эпоху расколов и противостояний. При этом память о трагедии гражданской войны XX века продолжает оставаться частью национальной истории, и некоторые раны не затянулись до сих пор. Каким же образом возвещать Евангелие в обществе, чья культурная самобытность сформирована христианством, но которое становится все более секуляризованным? Именно этот вопрос, по сути, станет лейтмотивом всего паломничества епископа Рима. Возможный ответ кроется в программе визита в Барселону, где папа откроет самую высокую башню грандиозной базилики Саграда Фамилия, посвященную Иисусу Христу. Этот ответ – язык красоты. На протяжении веков церковь обращалась к людям не только словом, но и искусством. Фрески, мозаики, скульптуры и архитектура становились подлинной катехизацией для целых поколений. Вдохновляющим примером такого языка красоты служит Саграда Фамилия, плод веры и гения каталонского архитектора, который ушел из жизни 100 лет назад и сейчас находится на пути к беатификации. Каждый, кто видит этот собор, словно отправляется в путешествие к сердцевине христианской веры. Наследие Антонио Гауди особенно злободневно для Европы, где живая передача веры в семьях практически прервалась, а первичную евангелизацию больше нельзя воспринимать как очевидное. Наконец, финальный аккорд. Острова Гран-Канария и Тенерифе, где папа лично соприкоснется с трагедией мигрантов. Те из них, кому удается выжить в опасном морском путешествии, стучатся в двери Европы. Однако старый континент зачастую не может организованно и сообща ответить на этот кризис, оставляя наедине с ним наиболее уязвимые страны, в том числе Испанию. Известно, что поездка на Канары была заветным желанием папы Франциска, который теперь осуществляет его преемник. В октябре прошлого года Лев XIV опубликовал апостольское увещание «Дилексит Те», ставшее итогом работы, начатой при предыдущем понтификате. В нем подчеркивается неразрывная связь между любовью Христа и его призывом быть рядом с бедными, отверженными, страждущими и чужеземцами, о которых Иисус говорит в Евангелии. В своей новой социальной энциклике «Magnifica Humanitas» папа Лев призывает смотреть на мир с иной точки зрения, снизу, глазами страждущих, а не великих. Смотреть на историю взглядом малых, а не могущественных. Принимать события истории с точки зрения вдовы, сироты, чужеземца, раненого ребенка, изгнанника, беженца. Поэтому канарский этап поездки коснется живой ткани человеческих страданий, становясь призывом к евангельскому свидетельству христиан и одновременно напоминанием об ответственности, которая лежит на каждом из нас – оставаться людьми.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня Церковь празднует великое торжество тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. В этот день мы вновь вспоминаем и переживаем установление трапезы Нового Завета, той вечной тайной вечери, где Христос сам соединил небо и землю, даровав нам хлеб и вино как знак своей жертвы. Господь сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Но это не просто память, это не просто воспоминание о прошлом. Это живое участие в жертве Христа, это Его постоянное присутствие среди нас в таинстве Евхаристии. И каждый раз, когда священник возносит чашу и хлеб, сам Христос приходит и совершает великое таинство, соединяя нас с собой и друг с другом. Святое причастие – это необычный хлеб, необычное вино, но хлеб и вино, преображенные силой Слова Божьего. Это наше участие в жертве самого Спасителя. Это таинство единства, единство человека с Богом и единство людей между собою. С древности люди верили, когда они собираются за трапезой с молитвой, божество невидимо пребывает среди них. Так и ныне, где двое или трое собраны во имя Христово, там сам Господь посреди них. Эти слова не просто утешение, но обетование. Христос обещает быть рядом не только в величии храмов и соборах, но и в малом собрании верных, в скромной молитве семьи, в тихом единении друзей, которые возносят сердца свои к Богу. Господь не измеряет силу молитвы числом молящихся, но чистотой их сердец. И даже двое или трое, если они соединены во имя Христова, становятся живым храмом, в котором сам Спаситель пребывает. Ибо истинная сила Церкви не во внешнем блеске, а в единстве сердец, прощении, любви. И когда мы собираемся вместе, чтобы молиться, Господь входит в нашу общину, освящает ее, делает ее местом своего присутствия. Он соединяет нас не только друг с другом, но и с небом. Там, где есть согласие, там, где есть прощение, там, где есть любовь ради Христа, там сам Иисус стоит посреди нас, как некогда стоял среди апостолов в горнице Тайной Вечери. Апостол Павел учил: «Любовь во Христе непобедима, ее не разрушают ни клевета, ни опасности, ни смерть». Кто любит ради Христа, тот не оставит своей любви, даже претерпев тысячи испытаний. Любовь, основанная на взаимной выгоде, легко исчезает при первой трудности, но любовь, соединенная во Христе, пребывает вечно. Сестры, братья, да будет так в нашей жизни. Пусть Евхаристия укрепляет нас, пусть любовь Христова соединяет нас, и пусть каждый из нас станет живым свидетелем того единства, которое Господь дарует Своей Церкви.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестого июня после двухчасового перелета папа Лев XIV прибыл в столицу Испании, первую цель своего апостольского путешествия. В 10:12 самолет ITA Airways со Святейшим Отцом на борту приземлился в мадридском аэропорту имени Адольфо Суареса. Епископа Рима встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия и председатель правительства Педро Санчес. На встрече присутствовали апостольский нунций в Испании Андорре, архиепископ Пьеро Пьоппо и председатель епископской конференции Испании, архиепископ Луис Хавьер Аргуэльо Гарсия. Святейшего отца приветствовали дети, преподнеся ему несколько подарков, в том числе статую Пресвятой Девы Марии. После официального приветствия в зале почета международного аэропорта состоялась краткая частная беседа с королевской четой. В полдень 6 июня в начале апостольской поездки по Испании папа встретился в Королевском дворце Мадрида с представителями государственных властей, общественности и дипломатического корпуса. В своей речи он подчеркнул глубокую связь испанской истории с христианством и призвал отказаться от разделяющих идеологических схем ради диалога и общего блага. На протяжении почти двух тысячелетий Испания хранит евангельское наследие, которое стало источником надежды и оказало решающее влияние на ее культуру и общественную жизнь. Страна изобилует народным благочестием, многочисленными братствами, благотворительными объединениями и художественными традициями, свидетельствующими о плодотворной встрече Иисуса Христа с народом, сказал папа и добавил, что он прибыл в Испанию с желанием укрепить христиан в верности Евангелию и содействовать глубокому примирению между разными общественными силами. Именно культура встречи, а не конфронтация, создает условия для стабильности и процветания. Послание мира, которое, к сожалению, в наши дни одним кажется наивным, а другим – провокационным, принимается теми, кто не ограничен готовыми идеологиями, а открыт истине. Папа обратился к духовному наследию святых испанских мистиков Иоанна Креста и Терезы Авильской. Нынешняя эпоха обозначена неопределенностью и тревогой, однако именно в таких обстоятельствах нужны люди, способные различать свет даже во тьме и открывать новые пути надежды. Папа подчеркнул важность внутренней духовной жизни человека и защиты свободы совести и вероисповедания. Он предупредил об опасности политической и общественной поляризации, которая нередко приносит популярность, но разрушает человеческое достоинство. Ответом на эти вызовы должны стать культура, образование, духовная глубина и стремление к истине и цивилизации любви. Католическая церковь утоляет жажду человеческого сердца не навязыванием, а евангельским свидетельством, подкрепленным множеством мучеников и святых. Она готова поставить себя на службу будущему народа, стремящегося к примирению и миру. Я призываю всех ради истины отказаться от разделяющих и поляризующих нарративов о вашей социальной реальности и ее истории, перейти от бесплодных упрощений к плодотворному пониманию сложности. Святейший Отец отметил влияние новых технологий. Цифровая среда способна усиливать предрассудки и ослаблять критическое мышление. Поэтому необходимы серьезные инвестиции в образование, научные исследования, местные сообщества и институты гражданского общества. Говоря об истории Испании, Лев XIV напомнил о периодах сосуществования христиан, мусульман и иудеев, указав на Кордову и Толедо как на примеры плодотворного культурного и интеллектуального обмена. Этот опыт показывает, что различия могут становиться не источником вражды, а основой для взаимного обогащения. В конце речи папа выразил признательность Испании за ее приверженность международному праву, солидарности и миротворческим инициативам. Он призвал развивать внутри страны социальную дружбу и диалог, заботиться об общем доме, молодежи и бедных, согласовывать потребность в автономии и потребность в единстве, укреплять процессы евроинтеграции не в противовес другим державам, а в качестве дара всей человеческой семье. В мадридской семинарии «Redemptoris Mater» завершилась епархиальная стадия процесса беатификации слуги Божией Кармен Эрнандес, которая вместе с Кико Аргуэлью положила начало неокатехуминальному пути. Материалы дела, начатого в декабре 22 года в архиепархии Мадрида, будут переданы в департамент по прославлению святых. Торжественный акт, посвященный закрытию епархиальной стадии процесса, возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобукано, подписавший декрет о завершении этапа. В ходе встречи были представлены материалы дела, 70 коробок документов, каждая объемом около 1200 страниц. В своем обращении иерарх призвал доверить дальнейший ход дела Богу и подчеркнул, что каждый христианин призван глубже осмыслять свое крещение. «Святость — это путь, к которому все мы призваны», — отметил кардинал Кано и выразил надежду, что святость останется знаменем нашей церкви. Кармен Эрнандес скончалась 19 июля 2016 года в Мадриде. На протяжении более 50 лет она несла в различных странах мира миссионерское служение, связанное с обновлением катехумената в духе Второго Ватиканского собора. Согласно свидетельствам, в ее личности соединялись богословская глубина, миссионерский пыл и глубокая личная преданность Христу, Церкви и людям, которых она встречала на своем пути. Постулатор процесса Карлос Метола сообщил, что могила Кармен Эрнандес стала местом паломничества верующих со всего мира. Ее посетили более 120 тысяч человек из 107 стран, среди них тысячи священников и десятки епископов. В книге посетителей зафиксировано более 70 тысяч записей с просьбами о заступничестве и благодарениями, поступающими как от членов неокатехуменального пути, так и от других верующих. С особым волнением к собравшимся обратился Кико Аргуэльо, который вместе с Кармен Эрнандес на протяжении более 50 лет осуществлял миссию евангелизации. Он подчеркнул ее роль в основании неокатехуменального пути, отметив: «Без нее неокатехуменального пути не существовало бы». Кико указал на ее вклад в передачу богатств литургического и богословского обновления, начатого Вторым Ватиканским собором, в частности, значение пасхального бдения и углубленного понимания еврейских корней христианства. При этом ее отличали скромность, готовность оставаться в тени и полная самоотдача миссии церкви. В послании по случаю завершения епархиальной фазы процесса кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, отметил, что этот этап является источником утешения и ободрения для всех, кто принадлежит к неокатехуменальному пути. Он отметил, что многочисленные свидетельства подтверждают подлинность христианской жизни Кармен Эрнандес и призвал черпать вдохновение в ее примере, чтобы возрастать в вере, любви к церкви и миссионерском рвении.
4: Главный редактор Ватиканского радио «Ватикан Ньюс» Андреа Турнелли опубликовал статью, озаглавленную «Евангелизация и близость к мигрантам. Поездка в сердце европейских вызовов». Семидневный визит по Испании станет настоящим паломничеством в самое сердце вызовов, стоящих перед сегодняшней Европой. Маршрут Святейшего Отца проляжет через Мадрид, Барселону и Канарские острова. Три этих этапа, по сути, символизируют главные задачи, которые теперь приходится решать церкви на Старом континенте. За плечами у Папы Льва уже несколько значимых поездок. Он принес послание мира и экуменического диалога в Турцию и Ливан, страну кедров, где в последние месяцы разгорелся смертоносный конфликт, а население значительно пострадало от израильских бомбардировок. Затем был краткий визит в Монако и апрельское 11-дневное миссионерское паломничество по четырем африканским странам, которое Лев XIV изначально хотел сделать первым в своем понтификате. Теперь же преемник святого Петра встречается с испанским обществом, глубоко поляризованным, как и вся Европа. Первая остановка в Мадриде будет отмечена встречей с членами парламента. Это станет важным поводом напомнить, как именно церковь смотрит на политику и на служение общему благу. Сегодня этот взгляд бесконечно далек как от политического угодничества, так и от попыток секуляристской идеологии свести веру к исключительно личному переживанию. Церковь далека от соглашательства с властью, поскольку ради сохранения своей идентичности и благовестия она не может и не должна опираться на сильных мира сего, ведь подобные связи в итоге лишь искажают ее миссию. Но христианскую веру нельзя называть и сугубо внутренним делом. Христианство воплощается в конкретной жизни, поэтому верующие призваны свидетельствовать о Евангелии, делая общество более человечным, справедливым и внимательным к тем, кто оказался на обочине. Испанской церкви сегодня выпало свидетельствовать о полифоническом единстве в эпоху расколов и противостояний. При этом память о трагедии гражданской войны XX века продолжает оставаться частью национальной истории, и некоторые раны не затянулись до сих пор. Каким же образом возвещать Евангелие в обществе, чья культурная самобытность сформирована христианством, но которое становится все более секуляризованным? Именно этот вопрос, по сути, станет лейтмотивом всего паломничества епископа Рима. Возможный ответ кроется в программе визита в Барселону, где папа откроет самую высокую башню грандиозной базилики Саграда Фамилия, посвященную Иисусу Христу. Этот ответ – язык красоты. На протяжении веков церковь обращалась к людям не только словом, но и искусством. Фрески, мозаики, скульптуры и архитектура становились подлинной катехизацией для целых поколений. Вдохновляющим примером такого языка красоты служит Саграда Фамилия, плод веры и гения каталонского архитектора, который ушел из жизни 100 лет назад и сейчас находится на пути к беатификации. Каждый, кто видит этот собор, словно отправляется в путешествие к сердцевине христианской веры. Наследие Антонио Гауди особенно злободневно для Европы, где живая передача веры в семьях практически прервалась, а первичную евангелизацию больше нельзя воспринимать как очевидное. Наконец, финальный аккорд – острова Гран-Канария и Тенерифе, где папа лично соприкоснется с трагедией мигрантов. Те из них, кому удается выжить в опасном морском путешествии, стучатся в двери Европы. Однако старый континент зачастую не может организованно и сообща ответить на этот кризис, оставляя наедине с ним наиболее уязвимые страны, в том числе Испанию. Известно, что поездка на Канары была заветным желанием папы Франциска, который теперь осуществляет его преемник. В октябре прошлого года Лев XIV опубликовал апостольское увещание «Дилексит Те», ставшее итогом работы, начатой при предыдущем понтификате. В нем подчеркивается неразрывная связь между любовью Христа и его призывом быть рядом с бедными, отверженными, страждущими и чужеземцами, о которых Иисус говорит в Евангелии. В своей новой социальной энциклике «Magnifica Humanitas» папа Лев призывает смотреть на мир с иной точки зрения, снизу, глазами страждущих, а не великих. Смотреть на историю взглядом малых, а не могущественных. Принимать события истории с точки зрения вдовы, сироты, чужеземца, раненого ребенка, изгнанника, беженца. Поэтому канарский этап поездки коснется живой ткани человеческих страданий, становясь призывом к евангельскому свидетельству христиан и одновременно напоминанием об ответственности, которая лежит на каждом из нас – оставаться людьми.
5: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня Церковь празднует великое торжество тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. В этот день мы вновь вспоминаем и переживаем установление трапезы Нового Завета, той вечной тайной вечери, где Христос сам соединил небо и землю, даровав нам хлеб и вино как знак своей жертвы. Господь сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Но это не просто память, это не просто воспоминание о прошлом, это живое участие в жертве Христа, это Его постоянное присутствие среди нас в таинстве Евхаристии. И каждый раз, когда священник возносит чашу и хлеб, сам Христос приходит и совершает великое таинство, соединяя нас с собой и друг с другом. Святое причастие – это необычный хлеб, необычное вино, но хлеб и вино, преображенные силой Слова Божьего. Это наше участие в жертве самого Спасителя. Это таинство единства, единство человека с Богом и единство людей между собою. С древности люди верили, когда они собираются за трапезой с молитвой, божество невидимо пребывает среди них. Так и ныне, где двое или трое собраны во имя Христово, там сам Господь посреди них. Эти слова не просто утешение, но обетование. Христос обещает быть рядом не только в величии храмов и соборах, но и в малом собрании верных, в скромной молитве семьи, в тихом единении друзей, которые возносят сердца свои к Богу. Господь не измеряет силу молитвы числом молящихся, но чистотой их сердец. И даже двое или трое, если они соединены во имя Христова, становятся живым храмом, в котором сам Спаситель пребывает. Ибо истинная сила Церкви не во внешнем блеске, а в единстве сердец, прощении, любви. И когда мы собираемся вместе, чтобы молиться, Господь входит в нашу общину, освящает ее, делает ее местом своего присутствия. Он соединяет нас не только друг с другом, но и с небом. Там, где есть согласие, там, где есть прощение, там, где есть любовь ради Христа, там сам Иисус стоит посреди нас, как некогда стоял среди апостолов в горнице Тайной Вечери. Апостол Павел учил: «Любовь во Христе непобедима, ее не разрушают ни клевета, ни опасности, ни смерть». Кто любит ради Христа, тот не оставит своей любви, даже претерпев тысячи испытаний. Любовь, основанная на взаимной выгоде, легко исчезает при первой трудности, но любовь, соединенная во Христе, пребывает вечно. Сестры, братья, да будет так в нашей жизни. Пусть Евхаристия укрепляет нас, пусть любовь Христова соединяет нас, и пусть каждый из нас станет живым свидетелем того единства, которое Господь дарует Своей Церкви.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестого июня после двухчасового перелета папа Лев XIV прибыл в столицу Испании, первую цель своего апостольского путешествия. В 10:12 самолет ITA Airways со Святейшим Отцом на борту приземлился в мадридском аэропорту имени Адольфо Суареса. Епископа Рима встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия и председатель правительства Педро Санчес. На встрече присутствовали апостольский нунций в Испании Андорре, архиепископ Пьеро Пиоппо и председатель епископской конференции Испании, архиепископ Луис Хавьер Аргуэльо Гарсия. Святейшего отца приветствовали дети, преподнеся ему несколько подарков, в том числе статую Пресвятой Девы Марии. После официального приветствия в зале почета международного аэропорта состоялась краткая частная беседа с королевской четой. В полдень 6 июня, в начале апостольской поездки по Испании, папа встретился в Королевском дворце Мадрида с представителями государственных властей, общественности и дипломатического корпуса. В своей речи он подчеркнул глубокую связь испанской истории с христианством и призвал отказаться от разделяющих идеологических схем ради диалога и общего блага. На протяжении почти двух тысячелетий Испания хранит евангельское наследие, которое стало источником надежды и оказало решающее влияние на ее культуру и общественную жизнь. Страна изобилует народным благочестием, многочисленными братствами, благотворительными объединениями и художественными традициями, свидетельствующими о плодотворной встрече Иисуса Христа с народом, сказал папа и добавил, что он прибыл в Испанию с желанием укрепить христиан в верности Евангелию и содействовать глубокому примирению между разными общественными силами. Именно культура встречи, а не конфронтация, создает условия для стабильности и процветания. Послание мира, которое, к сожалению, в наши дни одним кажется наивным, а другим – провокационным, принимается теми, кто не ограничен готовыми идеологиями, а открыт истине. Папа обратился к духовному наследию святых испанских мистиков Иоанна Креста и Терезы Авильской. Нынешняя эпоха обозначена неопределенностью и тревогой, однако именно в таких обстоятельствах нужны люди, способные различать свет даже во тьме и открывать новые пути надежды. Папа подчеркнул важность внутренней духовной жизни человека и защиты свободы совести и вероисповедания. Он предупредил об опасности политической и общественной поляризации, которая нередко приносит популярность, но разрушает человеческое достоинство. Ответом на эти вызовы должны стать культура, образование, духовная глубина и стремление к истине и цивилизации любви. Католическая церковь утоляет жажду человеческого сердца не навязыванием, а евангельским свидетельством, подкрепленным множеством мучеников и святых. Она готова поставить себя на службу будущему народа, стремящегося к примирению и миру. Я призываю всех ради истины отказаться от разделяющих и поляризующих нарративов о вашей социальной реальности и ее истории, перейти от бесплодных упрощений к плодотворному пониманию сложности. Святейший Отец отметил влияние новых технологий. Цифровая среда способна усиливать предрассудки и ослаблять критическое мышление. Поэтому необходимы серьезные инвестиции в образование, научные исследования, местные сообщества и институты гражданского общества. Говоря об истории Испании, Лев XIV напомнил о периодах сосуществования христиан, мусульман и иудеев, указав на Кордову и Толедо как на примеры плодотворного культурного и интеллектуального обмена. Этот опыт показывает, что различия могут становиться не источником вражды, а основой для взаимного обогащения. В конце речи папа выразил признательность Испании за ее приверженность международному праву, солидарности и миротворческим инициативам. Он призвал развивать внутри страны социальную дружбу и диалог, заботиться об общем доме, молодежи и бедных, согласовывать потребность в автономии и потребность в единстве, укреплять процессы евроинтеграции не в противовес другим державам, а в качестве дара всей человеческой семье. В мадридской семинарии «Redemptoris Mater» завершилась епархиальная стадия процесса беатификации слуги Божией Кармен Эрнандес, которая вместе с Кико Аргуэльо положила начало неокатехуминальному пути. Материалы дела, начатого в декабре 22 года в архиепархии Мадрида, будут переданы в департамент по прославлению святых. Торжественный акт, посвященный закрытию епархиальной стадии процесса, возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобукано, подписавший декрет о завершении этапа. В ходе встречи были представлены материалы дела, 70 коробок документов, каждая объемом около 1200 страниц. В своем обращении иерарх призвал доверить дальнейший ход дела Богу и подчеркнул, что каждый христианин призван глубже осмыслять свое крещение. «Святость — это путь, к которому все мы призваны», — отметил кардинал Кано и выразил надежду, что святость останется знаменем нашей церкви. Кармен Эрнандес скончалась 19 июля 2016 года в Мадриде. На протяжении более 50 лет она несла в различных странах мира миссионерское служение, связанное с обновлением катехумената в духе Второго Ватиканского собора. Согласно свидетельствам, в ее личности соединялись богословская глубина, миссионерский пыл и глубокая личная преданность Христу, Церкви и людям, которых она встречала на своем пути. Постулатор процесса Карлос Метола сообщил, что могила Кармен Эрнандес стала местом паломничества верующих со всего мира. Ее посетили более 120 тысяч человек из 107 стран, среди них тысячи священников и десятки епископов. В книге посетителей зафиксировано более 70 тысяч записей с просьбами о заступничестве и благодарениями, поступающими как от членов неокатехуменального пути, так и от других верующих. С особым волнением к собравшимся обратился Кико Аргуэльо, который вместе с Кармен Эрнандес на протяжении более 50 лет осуществлял миссию евангелизации. Он подчеркнул ее роль в основании неокатехуменального пути, отметив: «Без нее неокатехуменального пути не существовало бы». Кико указал на ее вклад в передачу богатств литургического и богословского обновления, начатого Вторым Ватиканским собором, в частности, значение пасхального бдения и углубленного понимания еврейских корней христианства. При этом ее отличали скромность, готовность оставаться в тени и полная самоотдача миссии Церкви. В послании по случаю завершения епархиальной фазы процесса кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, отметил, что этот этап является источником утешения и ободрения для всех, кто принадлежит к неокатехуменальному пути. Он отметил, что многочисленные свидетельства подтверждают подлинность христианской жизни Кармен Эрнандес и призвал черпать вдохновение в ее примере, чтобы возрастать в вере, любви к церкви и миссионерском рвении.
4: Главный редактор Ватиканского радио «Ватикан Ньюс» Андреа Торнелли опубликовал статью, озаглавленную «Евангелизация и близость к мигрантам. Поездка в сердце европейских вызовов». Семидневный визит по Испании станет настоящим паломничеством в самое сердце вызовов, стоящих перед сегодняшней Европой. Маршрут Святейшего Отца проляжет через Мадрид, Барселону и Канарские острова. Три этих этапа, по сути, символизируют главные задачи, которые теперь приходится решать Церкви на Старом континенте. За плечами у Папы Льва уже несколько значимых поездок. Он принес послание мира и экуменического диалога в Турцию и Ливан, страну кедров, где в последние месяцы разгорелся смертоносный конфликт, а население значительно пострадало от израильских бомбардировок. Затем был краткий визит в Монако и апрельское 11-дневное миссионерское паломничество по четырем африканским странам, которое Лев XIV изначально хотел сделать первым в своем понтификате. Теперь же преемник святого Петра встречается с испанским обществом, глубоко поляризованным, как и вся Европа. Первая остановка в Мадриде будет отмечена встречей с членами парламента. Это станет важным поводом напомнить, как именно Церковь смотрит на политику и на служение общему благу. Сегодня этот взгляд бесконечно далек как от политического угодничества, так и от попыток секуляристской идеологии свести веру к исключительно личному переживанию. Церковь далека от соглашательства с властью, поскольку ради сохранения своей идентичности и благовестия она не может и не должна опираться на сильных мира сего, ведь подобные связи в итоге лишь искажают ее миссию. Но христианскую веру нельзя называть и сугубо внутренним делом. Христианство воплощается в конкретной жизни, поэтому верующие призваны свидетельствовать о Евангелии, делая общество более человечным, справедливым и внимательным к тем, кто оказался на обочине. Испанской церкви сегодня выпало свидетельствовать о полифоническом единстве в эпоху расколов и противостояний. При этом память о трагедии гражданской войны XX века продолжает оставаться частью национальной истории, и некоторые раны не затянулись до сих пор. Каким же образом возвещать Евангелие в обществе, чья культурная самобытность сформирована христианством, но которое становится все более секуляризованным? Именно этот вопрос, по сути, станет лейтмотивом всего паломничества епископа Рима. Возможный ответ кроется в программе визита в Барселону, где папа откроет самую высокую башню грандиозной базилики Саграда Фамилия, посвященную Иисусу Христу. Этот ответ – язык красоты. На протяжении веков церковь обращалась к людям не только словом, но и искусством. Фрески, мозаики, скульптуры и архитектура становились подлинной катехизацией для целых поколений. Вдохновляющим примером такого языка красоты служит Саграда Фамилия, плод веры и гения каталонского архитектора, который ушел из жизни 100 лет назад и сейчас находится на пути к беатификации. Каждый, кто видит этот собор, словно отправляется в путешествие к сердцевине христианской веры. Наследие Антонио Гауди особенно злободневно для Европы, где живая передача веры в семьях практически прервалась, а первичную евангелизацию больше нельзя воспринимать как очевидное. Наконец, финальный аккорд – острова Гран-Канария и Тенерифе, где папа лично соприкоснется с трагедией мигрантов. Те из них, кому удается выжить в опасном морском путешествии, стучатся в двери Европы. Однако старый континент зачастую не может организованно и сообща ответить на этот кризис, оставляя наедине с ним наиболее уязвимые страны, в том числе Испанию. Известно, что поездка на Канары была заветным желанием папы Франциска, который теперь осуществляет его преемник. В октябре прошлого года Лев XIV опубликовал апостольское увещание «Дилексит Те», ставшее итогом работы, начатой при предыдущем понтификате. В нем подчеркивается неразрывная связь между любовью Христа и его призывом быть рядом с бедными, отверженными, страждущими и чужеземцами, о которых Иисус говорит в Евангелии. В своей новой социальной энциклике «Magnifica Humanitas» папа Лев призывает смотреть на мир с иной точки зрения, снизу, глазами страждущих, а не великих. Смотреть на историю взглядом малых, а не могущественных. Принимать события истории с точки зрения вдовы, сироты, чужеземца, раненого ребенка, изгнанника, беженца. Поэтому канарский этап поездки коснется живой ткани человеческих страданий, становясь призывом к евангельскому свидетельству христиан и одновременно напоминанием об ответственности, которая лежит на каждом из нас – оставаться людьми.
5: Лаудетур Иисус Христос.